0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

На вахрадок золь присенні зими, рунь і древи марать об теплих снягах. Ой, якая самота готельної турми, вікавая, якая туга. Крижацькой навалой з полночних меж подползає под стромий зима. На схилах чугунная червань веж промерзла до серца амаль. Ветер с темры польной был дар ляза, бадяки зихотять, як шкло. А як же холодно, чортешим князям,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Мінське кадастрове агентство стверджає, що ціни на жилье в Білорусі ростуть не праз росіян.
2: При гэтым, калі у лютым у сталіцы квадратны метр каштаваў 1950 долараў, то ў траўні ўжо 2400, то бок рост відавочны.
1: Причина, мяркує блогер Александр Кнерович, новые покупники, причым з усходу.
2: Якія менавіта расіяне набываюць кватэры ў нашай краіне і што гэта дае Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Александрам Кнеровічам пагутарыў галоўны рэдактар выдання «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў.
3: Тук атрымліваецца, што чым больш там расіянам блакуюць інтэрнэт, да, тым, чым больш вводзяць планов кавёр там в аэрапортах,
4: да,
3: тым больш у Мінску і ў абласных цэнтрах да речі, каштує квадратний метр. Бачу я, до речі, новину, що уже во всіх обласних центрах у Білорусі квадратний метр каштує більш за $1000. У Вітебську 1020, у Могильові 1041. І далі, ну, так традиційно, чомусь ці знову склалося, що на сході Білорусі ціни на жилье ніжейші у середньому, да, чим на заході, у Бресті і у Гродно.
4: Ведаєте, у нас промисловість
3: більш за тисячу.
4: У нас ввогулі є західні регіони, які більш завжди розвиті, ніж східні регіони. Але, ведаєте, тут я повинен закрануть ще одну таку цікаву тему. Є і інший вплив. У нас, ведаєте, у нас економіка за по виніках красовіка виросла на 2%. Раніше вона падала, а зараз вона виросла. Но коли глядиш внутрь, то отримлюється така цікавостка, що 0,6 от этого роста, это, ну, штрушок, это как бы некий скачок в IT на 12% одразу. И когда задаешь питание, а что у нас изменилось, что откуда
3: в IT, да?
4: IT? И отказ вельми-вельми простый. Когда в России начали вырубать рубильник, то некоторые российские компании сказали, пробачьте, тут у нас за невеличкой стеной, за тушением зверыма, нормальный интернет, никто ничего не вырубает. И есть версия, что это, видите, часть российских компаний перевела выручку, перевела деятельность менавито на свои белорусские вот такие филиалы. И отрымалось, что это вельми так нормально подтримало ВУП уже у красовику. Так без этого было бы минус 0,4%, а за им отрымалось плюс 0,2%. Тому не только кошты на кватеры рухаются российцы у гору, але и вот белорусский ВУП.
3: Тут еще, конечно, можно поговорить, поразважать крыху про россиян, какие бегучи от вот этого своего агрэсіўнага аўтарытарызму я б
4: які сфарміраваў самі ускармілі.
3: Ну, Саша Філіпенка, вось я не вельмі люблю Сашу Філіпенка, але ён добра сказаў у эфіры «Дажджа» про тое, што расіяне засунулі 4 гады ўжо трымаюць языкі ў дупах наконт вайны. І гэта так абурыла расіян, што яны пачалі вядоўцы «Дажджа» пісаць лісты ў наступным сваім стрыме, ўжо з Плющевым, я так разумею, на тэлеканале там пра цвік, нешта, жывы цвік, да? А Плющев его пытается, Саша, вы можете, коли ласка,
4: тлумачить?
3: Плющев, Саша каже, а что тут тлумачить? Ну да, засунули языки в дупы, домовились сами с собой, сидите и не зауважайте эту войну. А теперь они еще не зауважают, а это еще легче, мне кажется, чем войну. То, что отбывается в Беларуси, да, то бок люди, которые... По власным жаданні. Ну, некі ж передавыя айцішнікі, да? Угу. По власным жаданні перавозіць свае бізнесы з Расіі не...
4: Кіпр.
3: Ну, Кіпр это... Ну, хаця б у Арменію. Ну, там в Арменіі пачаліся некі працэсы.
4: Цікавыя,
3: да? Вось. Ну, ладна. Ну, у Літву. Ну, Польшчу. Ну, канешне, цяжка, да? Але, угу. Ну, паспрабуй. Вот. А вы такие, ну, тут у нас есть Россия получше, да, со знаком
4: это
3: якости.
4: Докладно. Россия, это вот... Россия такая до войны, ведаете, да. Такая, mm-hmm. Это докладно. Ну, бог ли, ведаете, конечно, когда мы там жартуем, то жартуем.
3: Мы жартуем.
4: Но есть интересное питание, бог ли, ведаете, вот то, что сказал Саша Филипенко, вот соотносен помеж... Внутри человека помешиваясь особным светом своим, а далее особным комфортом. Коли, ну, садовых, внутри садового кольца все добро. Там мне российцы рассказывали, что война привела к тому, что заявился новый класс – багатых людзей, якія зрабіліся багатымі менавіта на вайне. І яны заўважныя ў цэнтры Москвы, і жыццё ў цэнтры Москвы стало больш багатым, якасным і так далей.
3: Больш інтэнсіўным, да. Так, так, адкрываюцца месцы некія для гэтых людзей, да.
4: У іх больш грошай. Всё. І вось как бы суадносіны паміж вось асабістым камфортам, вот этим вот адчуваннем, як ты сам да сябе прыміраеш адказнасць за краіну і ўвогуле свой погляд на будучыню, таму што, ну, калі ты адэкватны чалавек, ты не можаш не разумець, што вот всё не так. Але ж дрон даляцеў амаль да Крымля, але ж там гараць нафтабазы. І каб цябе гэта не заўважаць, ты павінен ўжо не проста ведаць, як у Савецкім Саюзе. У Савецкім Саюзе было лёгка, таму што как бы для таго, каб пачуць альтэрнатыўны пункт гледжання, трэба было шмат намаганняў. Трэба было схавацца пад коўдрай, там прыёмны грундзік включить, как пел Высоцкий, да, ловить контр-ФРГ. Так вот, как бы, и ловить эти голосы, которые пробивались сквозь шум, ветер о том, что на самом деле отбывается. Сегодня же не такие часы. Сегодня вмахнул YouTube и гляди Плюшева с дождем, когда ты российец, и когда ты Беларусь, гляди стримы о 12-й године, каждую пятницу наша спал. Ты маешь максимость отримать всю информацию. І тым не менш, вельмі, ну, вялікая колькасць людзей не адчуваюць сувязі паміж сваім жыццём сёння, тым, што адбываецца за іх асабістым гэтым колам, і сваёй будучыні. І гэта такі, ведаеце, такі парадокс. Мне ў дзяцінстве, калі я быў падлеткам, мне падавалася, што калі людзі будуць мець можнасць ведаць праўду, то свет зменіцца. А я дажыў да часов, калі праўда, вось, ну працягні руку, ключы YouTube, всё пазнаеш. І аказалася, што праблема не ў наяўнасці праўды, не наяўнасці крыніцы інфармацыі, а ў самых людзях, у іх адчуванні сябе. І вось мне былі патрэбны, ведаеце, намагання, каб не заўважаць.
3: Ну, і вы, Александр, гэта яшчэ пра першы ўзровень, як бы разумення, да, это там, калі вайна прыходзіць прямо вот ужо да цябе, да, а ўвогуле ім бы яшчэ зразумець, што яны там руйнуюць украінскія гарады, забіваюць мірных украінцаў, як бы, да.
4: Бок, гэта я ўжо не спадзяюся.
3: Гэта ўжо, ну, гэта некі наступны, канешне, да. Вось, але гэта ўжо як бы недзе далёка там адбываецца. Гэта ўжо ігнараваць вогуле просто, да, ну і вось таму, да, таму складана не пагадзіцца з Сашым Філіпенкам у гэтым выпадку. Таму расіяне, канешне, каторыя едуць у Беларусь хавацца ад вот этого вот всего, што раптам здарылася, ад некуль взялося, да? Вось это, канешне, ну вот такія вот расіяне, але цэны на жыллё разганяюць.
1: У эфіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович. Яны паразважалі на тэму падаражання квадратных метраў у Беларусі і прычыны гэтага.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у программе «Еврозум».
1: Якая роля Лукашенки у теперешней политики Путина?
5: Вторгаться на территорию Украины – это для него будет личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю балансирования на канате.
2: Российский дрон пошкодил шматповерховик у Румынии. Чего чакать?
6: Это новый напрамок и новый накерунок эскалации.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Визит Тихановской у Киев и звонок Макрона Лукашенко – две самые гучные подеи тыдня. Первая активно обмярковывалась незалежными СМИ, другая – пропагандистами.
2: Але ці можно мерковать, что гэтыя подеи узаемозвязаные? Якою вогуле теперь бачится роля Лукашенко в контексте войны России супраць Украины?
1: Про гэта у эфиры Deutsche Welle новины шоу поразважал российский политолог Дмитрий Орешкин.
3: Ну, Лукашенко… Простите, пожалуйста, за простоту, как политик оказывается умнее Путина. То есть он выстроил политику в течение уже 30 с лишним лет, когда он доит двух маток по очереди. Российскую матку, у которой вымя полное там теплой, сладкой, нежной нефти. А когда российская корова пытается его там боком прижать к стенке хлеба, он ускользает и обращается к Европе и говорит, что я же вас защищаю от восточного варвара, значит, пожалуйста, там дайте мне чего-нибудь тоже покушать. А сейчас он занят тем, что пытается продать свои колеи Соединенным Штатам. А в войну Лукашенко не вступает и изо всех сил не хочет вступать. Но он не должен разочаровать Владимира Владимировича Путина. Поэтому он будет делать лицо. Он будет играть мускулатурой, он будет там разрывать на груди тельняшку, это у него хорошо получается. Он будет переводить войска, там, какие-то делать заявления. Но вступать в войну ему сильно не хочется. И поэтому звонок Макрона, мне кажется, заключается в том, чтобы ясно дать понять, Александр Григорьевич, не надо. Вот не надо, будет больно, будет плохо. У нас есть чем ответить. И, собственно говоря, то же самое посылает ему или говорит ему и Зеленский, принимая госпожу Тихановскую. Он очень изящно так пошутил, сказал, что давно Лукашенко говорил, что надо увидеться президентом Беларуси и Украины. Ну вот и увиделись. Для Лукашенко это, может быть, даже и зря его так поддевает Зеленский, но мне кажется, ситуация вполне понятная. Лукашенко не боятся, и он не хочет, чтобы его боялись. Он хочет, чтобы его, на него Путин не обижался. Но воевать – это не его стиль, это совершенно не его жажда, это не его проект, это чужая война. Поэтому он будет изображать любые виды, но вторгаться на территорию Украины – это для него будет личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю такого вот балансирования на канате, в котором он действительно… І, пожалуй, сильнее Путіна.
2: Тим не менш, на гэтым тыдні актыўна абмяркоўвалася і тэма адкрыцця другога фронту ва Украіне з дапамогай беларускай арміі.
1: Вось, што на гэты конт думае палітычны аналітык Артём Шрайбман. Яго каментар дасяжны на YouTube-канале «Зеркала».
4: У меня есть очень такой успешный, так сказать, опыт предсказывания войн, которые не должны начаться, поэтому я четких тут прогнозов делать бы не стал. Я предлагаю опираться просто на то, что мы видим или не видим на земле в Беларуси. Да, на земле в Беларуси мы прямо сейчас не видим никакой группировки, которая бы готовилась для вторжения, ее не видит и украинская власть. Когда украинские уже более такие отраслевые чиновники, погранцы, украинская госпогранслужба, или эксперты, которые не связаны с властью, ну, напрямую не связаны с властью, а когда их спрашивают, насколько это реально, они говорят, что это практически к нулю сведенная вероятность, особенно сейчас. Отличие от 22 года принципиальное в том, что тогда в Беларуси стояла группировка войск, и все споры и копья сломаны были вокруг мотивов. Это блеф, это шантаж или это настоящее вторжение? И тут, да, я понимаю, почему там, условно, я, многие другие считали до какого-то времени это блефом. Когда группировки даже нет, о чем мы говорим? При этом, да, всегда можно себе представить сценарий войны, который приходит в эту точку. Например, Россия где-то находит в результате мобилизации дополнительной, в результате перемирия, которое заканчивается тем, что у России есть высвобождение ее войск, да, она находит возможность мобилизовать дополнительно, сконцентрировать Беларусь, ну, десятки тысяч солдат как минимум, что будет необходимо для новых операций. Под прикрытием дронов, потому что сегодня иначе войны не ведутся. То есть просто скопить там сухопутную группировку будет недостаточно. Нужно большие подразделения с беспилотниками, которые будут пробивать то, что сейчас стало так называемой килл-зоной, да, зоной смерти на поле боя, когда сама пехота не может двигаться больше. Даже пехота на танках, на бронемашинах не может двигаться, если нет просто уничтожения команд операторов дронов довольно глубоко. Пока ничего этого не создано в Беларуси, не началось. Да, когда мы увидим стягивание таких сил, где-то Россия их возьмет, тогда уже, да, мы не сможем просто, как в 22-м году, надеяться на рациональность или холодный расчет, или трезвость Путина, потому что у нас есть опыт того, что он так себя не ведет, и тогда действительно можно начинать заниматься алармизмом или там переживать, готовиться и так далее. Есть и другие формы втягивания в войну. И, конечно, они всегда куда более открыты для России и доступны для России. Уже были разговоры об использовании белорусской инфраструктуры, вышек мобильной связи для координации полетов дронов. Это можно усиливать. Можно представить себе запуск дронов из самой Беларуси. Можно представить себе возвращение к более активному использованию белорусского воздушного пространства для пролетов ракет и дронов. Пока мы видим, что во многих атаках контур атаки российских дронов на север Украины, запад Украины, он огибает белорусскую границу. И это тоже показательно. Ну что, в чем проблема срезать, да? В чем проблема там срезать некоторые углы по белорусской территории? А нет, есть какие-то договоренности или просто установки российской власти, что нет, надо облетать белорусскую территорию. Здесь важно понимать, что можно эскалировать участие Беларуси в войне разными такими серыми промежуточными методами. И это тоже будет эскалацией. Это тоже будет для Украины вызовом, и это может привести к тому, что Украина в ответ пойдет на эскалацию со своей стороны. Если представить себе, что Россия начнет запускать дроны с какого-нибудь там полигона в Беларуси, я вообще ни разу не удивлюсь, если в течение недели по этому полигону прилетит украинский дрон. Повторюсь, мы не в 22-м году, и Украина, конечно же, будет отвечать. Да, и тогда, да, вот мы по такой воронке можем скатиться в новую эскалацию. Лукашенко в ответ скажет: ой, на меня атакуют, давайте, россияне, новые войска, защиту, кого-нибудь ко мне пришлите, они пришлют, Украина начнет бить по ним, и вот мы в новой войне с непредсказуемыми последствиями втягивания уже белорусской армии. Конечно, это все возможно. Но что-то из этого должно начаться, чтобы мы, ну, то есть, делали вывод, что началось, да, что вот есть какие-то предпосылки. Я поэтому и говорю, что с чего я начал там позапрошлый ответ, что уровень угрозы, он перманентный, он есть всегда, но говорит, что он сегодня другой, чем год назад или чем 2 года назад, у нас нет основания.
1: Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, які пракаментаваў імавернасць нападу Беларусі на Украіну.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
5: Гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио Рация. Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. У Беластоку прайшла традиційная акция солідарності, у часі якої активісти беларускай діаспори узгадали і повіншавали з днём нараджэння політв'язнів, які вимушені сустракати у травні свой день народину за кратами.
0: Подія.
2: Каб падтрымаць іх, бо болей мы не можам нічога зрабіць. Ну, так мы выказваем за ўсіх беларусаў, што ў нас ёсць такая сітуацыя, дзе могуць пасадзіць за нішто. Адніх выпускаюць, другіх садзяць. Такі канвеер, што людзі не маюць той рачаістай свабоды, якую мы ў 20-м хацелі для сябе палучыць. Ну, не атрымалася штосьці. Ну, не дажалі хіба. Мы кожны так думаем. А як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзяць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, слухайце, ну тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіло, то наш голос, можа, больш слышным быў, каб болей выходзіло. І я заўсёды, я крышу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Бо нікому гэта не цікава, кожны жыве сваёй жызнью. Ну, трэба аб гэтым гаварыць. Мы, беларусы, тут нас больш. Шмат тых, хто мае ахову палітычную. То чаму баяцца? Ну, калі баішся, то можаш маску адзець, можаш акуляры адзець. Неяк так это сама удзельнічаць у такіх акцыях. Бо кожны тары ў Беларусі пацярпеў гвалт такі ад рэжыму. Добра, што мы ведаем зараз, што гэта за рэжым, што он ні перад чым не будзе стаяць. Он зробіць усё, каб сваю ўладу не аддаць. Таму і мы за ўсё сёды будзем выходзіць, пакуль ёсць палітвязні, мы будзем выходзіць і выходзіць і выходзіць. Ну, я не буду за ўсіх гаварыць, но я гавару за сябе, я буду выходзіць. А калі я буду выходзіць, то і хтосьці тоже прыйдзе і так сама стане каля мяне і будзе стаяць каля мяне. Бо няма такіх людзей, ну, зусім нераднадушных.
3: Павінны ўсе выходзіць, бо людзі сядзяць за кратамі диктатора Лукашэнкі. Многа людзей забітых у так самай цюрме. Я так само ведал особисто Витольда Ашурка, который 21 числа был забитый. И он был замордованный. На его было тяжко глядеть, как его привезли из этой тюрьмы. И он был забитый. И он не один. Мы разумеем, как им там тяжко. Комусь пошансовало туда не трапить. Так само, как мне, мне отрымалось утечи. Так я так само бы сидел. И с того я повинен выходить, бо я разумею, что каб я там до их попал, у их лапы, то я уже разумею, что я так само, как Витольд, уже не жил бы. Поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы уже столько годов робим такие акции. Да, тяжко, тяжко. И морально тяжко. Устают люди. Кто-то приходит, кто-то там дойдет до работы, не может прийти. Але люди тримаются. Самые соправдные белорусы, они приходят, они подтримливают. И поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы разумеем, что у всех там, у кого-то работа, у кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на те акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессованных на активистов и многих, и не только активистов, где тиск от КГБ, губазиков и всех этой улады диктатора Лукашенко. Я разумею, что где тиск, люди боятся, другие там хтось заполоханы. Але як усіх заполохаюць, мы не зможем с этим режимом ні зрабіць. Ён і будзе і далей. Вы паглядзеце з гэтымі санкцыямі. Знялі санкцыі, адпусцілі 100 чалавек. Там другие знялі, яшчэ адпусцілі. Я вельмі задаволены, што адпусцілі гэтых людзей. Але як яны дамаўляліся, я не разумею. Бо 100 чалавек выкінуў з Беларусі, і тым часам адразу ён садзіць зноў людзей. Гэта ідзе гандль людзьмі. Я разумею, что Америка, как она домовляется с Лукашенко, повинна ему отказать так. Як будут, мы снимаем санкции, але каб не было больше репрессованных, и каб не он не цеплялся до людей. И сказать ему так. И як ты знов зробишь репрессии, усе санкции мы вертаем за один день и все одразу. Каб он ведал, что он может что-то стратить. А так он бачит, что он ниц не стратить, и он может робить, что хочет далей. И он будет набирать все больше больш палецняволеных, каб гандляваць імі. Так, яно есть, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультиматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вернуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачаць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь, да канца, за свабоду, і будзем выходзіць, пока не выйдзе паследні палецняволены.
1: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца больш за 800 палітвязняў. Ну а 56 з іх вымушаныя сустракаць свой дзень народзінаў у гэтым месяцы ў няволі.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская, и тут я бы хотела заасяродзіцца на тым, як на прикладе одной краины, Польши, подтрымліваются правы человека у Беларуси и критикуются деяния белорусского режима на форуме Организации Объединенных Наций, на прикладе с интерактивными диалогами со спецдокладчиком. Я нагадаю, что в 2012 году Рада по правах человека ООН у своей резолюции засновала мандат специального докладчика по пытанию обстановища у галине правов человека у Беларуси. С того часу мандат что год протягивается. С 1 листопада 2024 года обовязки специального докладчика выконывает спадар Нилс Мужнієкс. До его эту посаду займала Анаїс Марен с 2018 до 2024 года и Миклош Харашці с 2012 до 2018. Польша послідовно підтримує мандат спеціального докладчика ООН по питанню обстановища у галіне правов чоловіка в Білорусі. Так само Польща регулярно голосує за його протяг. Гэта відаць заяву Польщі, агучених падчас виступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі? Зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаїс Марен прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаїс Марен. Польша прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Прамаўляе перакладчык.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 ліпеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаїс Марен выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала, агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада. Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польша, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнений, мирных собраний, ассоциаций. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинству обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно обеспокоены преследованием меньшинств Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У свою чергу спеціальний докладчик Нілс Мужнієкс виступив 26 червня 2025 года у межах 59-й сесії Ради по правах чоловіка ААН у Женеві. Это было его первое выступление у ААН в якості спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Он подкреслил: «Моя попередница Анаїс Марен у одним со своих докладов отзначила, что выборы являются катализатором порушения правов человека в Беларуси. Это подтвердилось по час моего мандата. Не глядя на то, что мой мандат должится усяго на той момент 7 месяцев, чем ближе выборы, тем больше серьезными становятся репрессии». Так само Нілс Мужнієкс отзначил: «Беларусь, вероятно, мае самую великую колькость политичных зневоленных на душу насельництва у свете». Конец цитаты. Сама делегация Беларуси проигноровала встречу со спецдокладчиком. А сярод тих, хто підтримав выступление спецдокладчика и его мандат, была и Польша. Она заявила:
4: «Нам бы хотелось благодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и 3 польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничение свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступово на пляцовці ААН критикує ситуацію з правами чоловіка в Білорусі і імкнеться до того, каб підтримати білорусів. Ну а на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами розвітуюся. Зустрінемося праз тиждень на вольних хвалях білоруського радіо «Рація». All human
5: rights for all. Високий ропос жмогус тейсис висіємс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Весна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».

0: Рация без межу.
1: Волковыск, Скидель, Каменец, Бельск-Подляски.
0: Радио Рация.
2: Радио Рация.
3: Радио Рация.
4: А что в ближайших новинах на Радио Рация? А Анна реагировала на заяву Путина и закликала спинить войну дипломатичным шляхом. Музыку Олега Хоменко включили в спис экстремистов. У Варшаве прошла встреча с Олесем Бяляцким. Больше скажет Анна Шайковская. Про 3 хвилины уже.

0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Фельетон рации.
2: Памятаете, как Беллегпром обещал белорусам порванные джинсы? Не ведаем, те дожили те порванные джинсы хотя бы до стадии отредагованного эскиза, але зато и теперь можно смело сказать. Война супраць замежных брендов легкой промысловостью Беларуси почалася. И вяде яе, конечно, не Беллегпром. Не-не-не, что вы такое подумали? Просто так супало. Дзяржстандарт нечакана выявил страшную погрозу национальной бяспецы – резерт, кроп и синцы. У спіс небяспечной продукции трапили 44 позиции. Усё вельми серьезно – спадницы, пижамы, дитячие одення. Погроза была схаванная у страшенным слове – гигроскопичность. Например, у одной спадницы показник склал 1,3% замест необходных 7, а у пижамах увогуле 0,9% при норме 6. И вот тут хочется спытать, и как Беларусь увогуле выжила усе гэтые годы под оккупацией польских пижам. Але самое цікавое нават не гэта, а тое, что про небеспеку европейского масс-маркета заговорили аккурат пасля многих годов барацьбы Беллегпрама супраць секонд-хендов, стокаў и таннага импорту. Яшчэ у 2019 годзе кіраўніцтва концерна открыто называла секонд-хенды конкурентами беларускай легкой промысловасці и пропановывала больш жорстка регулявать гэты рынок. Потым пачалася барацьба со стоками. Потым Беллегпрам вырашылі заменіць Zara и H&M айчыннымі аналагамі. Беларусам паабіцалі модны ренесанс і амаль што ўласны Мілан. І вось цяпер высветлілася, беларускі пакупнік усё яшчэ ўпарта хоча насіць еўрапейскі мас-маркет. А таму знайшлі праблему пад назвай гігроскапічнасць. Правда, выглядае гэта ўсё як старая добрая вайна з канкурэнцыяй, толькі пад новым санітарна-тэхнічным сцягам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: 27-я годовина трагедии на Немизе. Правооборонцы закликают документовать факты катавания уродженицы Витебщины Марк Ротко и снова бьет рекорды сусветного арт-рынка.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: 30 травня 1999 года, 27 годов тому, отбылась трагедия на Немизе, у вынику якой загинули 53 человеки, 250 отримали травмы. Тады у центре Минску, каля палацу спорту, ладилася свята пива. На дворе резко сапсавалася, почалася навальница с градом. Тысячи людей кинулися до метро, узникла цисканина. Большня загинулых – это молодые люди, от 14 до 20 годов. Только трое были старейшие, а за 30. Загинули 42 девчины и двух милициантов. На вечер каля палацу спорту планировали бесплатный концерт в рамках фестивалю «Настрой лета». Але на передодні імпрэзу перанеслі, спаслаўшыся на прагноз на дворі. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў і парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Мы разумеем, што праз страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў, піша праваабарончы

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Радую лекции про беллит. Казимир Свояк про униятство. Джон Вит, приятель белорусов.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Народная справа» поведомила про лекция белорусской литературы по радио. Менская широковещальная станция налаживая по радио лекции об сучасной белорусской литературы «Купала», «Колос», «Чарот» и иншие. Лекции читают представники Института белорусской культуры.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1921 годе газета «Белорусский звон» опубликовала артикул ксяндза поэта Казимира Свояка про униятство. Я говорю о белорусском унионизме, который, зная одну веру в разных формах и который мая свою историю, полную науки для сучасного поколения. Белорусский унионизм мая быть чистым христианством. Его традиция плыве аж от святой прокатки Кседы Полоцкой, которая знала усход и заход христианства. На жаль, гэты унионизм перайшоў між Сціллай и Харыбдай политики польско-российской, и зато ему сеў покрывиться у змаганне. А крывизна гэтая увайшла навет у подручники белорусской истории. Мы, однако же, черпаем с глыбіні религійной души народной светлый энтузиазм на будучыну. Той души, что здатна отчуть правду про простейшей дорогой, души незапутанной у зманной формы шкалярства. Народ наш створить едность религии сходу и заходу, ён або ніхто. Будзе яна выспою натуральную яго духу религийного, духу, который у глыбіні своей не зламаўся под згаршэннем, якое дали вышэйшыя станы, духу, который моцны был у змаганні с Цараслаўем и Польскаслаўем, духу, которого мучаніцтва не описал еще никто.
0: Беларусь у интербельме.
1: Часопіс «Родныя гоні» у 1927 годзе пачаў друкаваць тэксты Джона Віта з такой преамбулай. 4 гады сярод туркаў і хінцоў. Пачынаем друкаваць у «Родных гонях» гэтае цікавае апавяданне грамадзяніна Джона Віта аб ягоным падарожжу ў жыццю ў хінскім Туркестане. Грамадзянін Віт ад якогось часу жыве ў Вільні, працуе сярод беларусаў і ёсць прыяцелем беларускага народу, піша рэдакцыя. Фрагмент. У хінскім Туркестане сеюць збожжа, рыж кукурузу, проса, ячмень і пшонку і садзяць бульбу, але апошняя дробная і позна паспявае. Статку сеюць люцерну, таксама сеюць лён і каноплі, апошняя на вяроўкі. Усюды шмат маку, з которага робяць опіум. У добра дагледжаных садах растуць ляшчыны, яблыні, грушы, смоквы, морлі, вінаград і рожы.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Барон спалил вёску. Скандал с интернатом. Книгарня у Воложеня.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе белорусская Нива написала, что польский барон Ян Біспінг на своем судовом процессе в Варшаве сам признался, что у конца 1918 года особисто подпалил вёску Рымучевцы у Городинщине, у якой было 27 хат, и уласноручно застрелил с револьвера одного селянина. А один селянин был хворы на тыфус и сгорел у подпаленной Біспінгом хате.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Выданне «Беларускі дзень» у 1928 годзе паведаміла пра скандал з інтэрнатам для беларусаў. Дырэкцыя беларускай гімназіі ў Вільні не пушчае дагэтуль сваіх вучаніц у інтэрнат, які па просьбе бацькоўскага камітэту і дырэкцыі гімназіі адчынілі для беларускіх вучаніц амерыканцы. Ходзяць чуткі, што такі загад выйшаў з Масквы, мо ад самога Сталіна. Вучаніцы баяцца ісці ў інтэрнат, бо дырэкцыя пагражае звальненнем со школы.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Газета «Народ» у 1929 годе опубликовала рекламу у книгарни у Воложеня. Белорусская книгарня Белорусского господарского звязу у Воложеня, рынок номер 4, продае усе белорусские книжки и календары, польские школьные подручники, паперу, сшитки, розные письменные прилады, обои, образы святые и светские, дзяціные цацкі и гули, электрычные лятарнички кишенные и шмат чаго іншага. Цены мерные.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: «Життя з літературою».
1: Як дебютанту сёння выдаць сваю мастацкую кнігу, асабліва калі ён жыве ў эміграцыі. У Артёма Шуканова ёсць такі вопыт, і пра яго ён расказаў на адной з прэзентацый. Артём напісаў вялікі фантастычны раман «Пентаквантар» і пачаў шукаць выдаўца. Спачатку ён звярнуўся ў выдавецтва «Янушкевіч».
2: Описал ситуацию, ему сказал, что вот такая справа, я тут написал, мне кажется, присылай текст. Я дослал текст, и больше никакого контакта с ними с того часу не было на тему. Тобок я не проигнорили, те, что я не веду, те сгубилось нечто. Вот я пинговал дуже разов, потому что я поглядел по презентацию Валентины Андреевой, где она сказала, когда ты выслал мне, что выдавецтво, треба их пинговать, постоянно нагадывать про себе. Ну, я говорю, ну так кажется, там так принято, я же не веду, вот там, пришел таки, разбирайся, как працую в выдавецкой индустрии. Я стал пинговать, нагадывать про себе. Не дало эффекту с Янушкевичем, выслал, сдается, у меня нема, но там у них такой артхаус, я не пасую, конечно, они отмовили. Вот, куда я еще досылал? Кляфы, сдается, там, может, не то e-mail взял, не что-то.
3: Кляфы уже не
2: працуют. Ну, запось, а я откуда, працуюсь, я потом не разбирался. Вот. Ну и в Утемберге, как бы одразу с ними пошла справа, они там прочитали, допинался, как они прочитали. Вот кто-то там прочитал, сказали мне, пушка-бомба, давай працевать. И круто, давай. А, первый мне отказал, что Лохлина, вот. Тогда я еще не веду, те увоголи это пасуют, это можно читать увоголи, Лохлина сказал, ну, и это добавить. И я заразумел, что, ну, как минимум, у меня есть текст, который можно працевать, и рассылаю его далее. Вот. Ну, с Гутенбергами мы врешті домовились, и началась праца, ніде год целый шла праца по редагованию, две корректуры было, шихтовка, а маль год это шло, мне кажется, даже, ну, навод, можно сказать, что целый год.
3: Як тобі працювалась менавіта з редакторкою? Вона, хоча й з усього, хтось із філологічної чи гуманітарної едукації, як ви розумілися на технологічних моментах? Чи була є ідея, наприклад, увести ці тлумачення на початку розділу? Чи це ти сам?
2: Тлумачення які?
3: Ну, не тлумачення.
2: Епіграфи ось такі. Ну, епіграфи – це все, що на початку розділу, такі вступні фразочки, це все моє.
3: Ага, окей.
2: Це, якби, там нічого редакторка не додавала. Так, вона фонологічна едукація, і вона головна редакторка, здається, часопису «Помилка» на нас. Ну, тобок я з науковими текстами працюю доволі давно поспіхово. Ось. На здивлении это было довольно легко пошло все. Я думаю, не порежут просто ущент. Там от книги останется там добра калиполова. А маль ни одного кавалку тексту не выкинули. Тобок все засталось просто за кон того, что редагование скорочает текст натуральным чином, книга стала меньше, текст стал меньше, але ничего не выкидали специально. Тобок все, что я там написал, все оно там есть. Просто оно стало больше пригожее, больше такое читабельное. Две корректуры после этого еще были. И они, вот для меня было удивление, что они частково скасовали те правки, которые редактировались. То бок там были такие трошки суперечности, это было трошки дивно, конечно. Редактура была довольно, так сказать, революционная, нестандартная. То бок у всех это «г», вот такие губ там, то есть выбуховые «г», тем что такое, это не мое, все это редакторское. И его там было очень дуже, корректоры потом покреслили это все, оно засталось только в запозиченных словах. То бок...
3: И, ну, у именах, я так разумею.
2: И у именах, да.
3: Да, там «буги» пишется, не «буги».
2: Так, «буги», так. Вот, это вообще не мое, это дивные символы, которые тяжко прочитать, я как бы сам, мне так само тяжко читать, конечно. Потом корректуры, 3 месяца шла редактура только. Мы сидели в Google Doc и працевали просто в онлайне, параллельно, вот, вместо кто-то там гуглил. Добро, что я разбирался с посылкой, потому что, когда я некое слово выкористовал, то треба было доказать, показать, чему ненавидок это слово, где я зашел этот термин, как он працует, как он на инших мовах, чтобы поравнули с украинской мовой, с английской, там нечто. Довольно тяжкая праца была, и корректуры потом так само тяжкие были, но за полторы месяца, как минимум, шли первые корректуры, другая шахтовка, потом еще поделили на тоны, оказалось, что у нас не готовая одна вокладка, еще на месяц задремала нас то, что вокладку другую треба было намалевать, вот это все. Короче, это такая справа вельми тяжкая была. А
3: не вельми удячная такая, ты бы сам уже написал книгу, ну вот все, наберите, а я
2: процесс. Я разумею, как такие речи, то я разумею, что праца еще гигантская, что написать ей как бы мало. Працую с гигантскими текстами только программными, я ведаю, что такое написать код и что такое задеплоить. То был принцип той самый. Вот, для меня не было сюрпризом.
0: Одно з питанням якраз ці використовувалося у книзі, ну, в написанні, видать, навряд чи, тому що доволі довго.
2: Ні, одразу скажу, ні. Ніводна літера не генерована.
3: Типа no content inside без вживання штучного інтелекту. Значок.
2: Бог тільки на узровні Google. Каб довідатися, наприклад, ось сьогодні приклад таки провожу. А там є про контейнери морські. Які поміри контейнерів морських бувають? Я не веду, в морському тілі так собі розбираюся. Які бувають ось контейнери на контейнеровозах? Там є 40-футовики, 20-футовики. Ось як вони стекаються там. Тобто просто довідатися про ніякі речі такі базові з ніякої іншої сфери, у якої я не розбираюся, використовую в якості Google. Каб генерувати текст? Ні. Гэта товары, які генераваны, у моім магазинчику такого нема, пробачте, гэта нідзе там продаецца. Да, майго тексту штучны інтэлект не дакранецца, я спадзяюся, ніколі. Толькі можна, калі в маразм які упаду, сам не смогу пісаць, толькі тады.
0: А ў рэдактаванні?
2: Не, канечне, не. Не, ніякого штучного інтэлекту там і блізка нема. Тобо больш за Google там нічого не використовується.
1: Нягледзячы на тое, што «Пентаквантар» – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Артём Шуканаў падышоў з размахам. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёто. У кнізе глыбока адразу пра многае. Пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знайомить с романом Сергея Балахонова «Бог кохання Марс». Урывок створа читая Стась Дедерка.
2: Покахалися, сышлися. Причин разбегаться не было. Нават мелися шлюб, як належить, узять. Докладней думали про его, як про подею самой близкой будучине. Марина саправды дяковала однохрупнице амаль год, амаль целый цалюткий год. А потом нечто поворушилося. Годовину кахання святковать разом у Марины с Егором не отрымалося. Про забмен яна ехала на 2 месяцы у Ірландію. Вивучали уздейне речево, выкинутых черговым вывержением исландского вулкана Эйяфьятла-Йокутль на суничные палетки краины Святого Патрика. Важность обмену для карьеры Гваздович была видовочной. Каханы, навод словом не заперечив, одно пошкодовал, что годовина мине у расстанне. И она сутишила обяцанкой не в забаве вернуться у его обдымки. «Я буду сумовать без тебе», шептал он в опошнюю перед ее отъездом ночь. «Я так сама», — не крывила души Марина, тулячися до его. «Навод не ведаю, что со мной будет, коли ты раптом застанешься там». «Коли я там раптом застануся, ты знойдешь себе иншую», — назовела дражнилку девчина. «Не, так, усюды, где ты з'явишься и усмехнешься, девчата одразу повиснуть у тебе на шее». «Такого не будет», — запевнил Егор, змагаючися з несподяваной вогкостью на вачах. Ні ён, ні она тады еще не ведали, что гэтыя словы стануть эпиграфом да надлому, які отбудется з ёю на радзіме лепреконаў и Джеймса Джойса. Да и спачатку ўсё ішло, як мае быць. Марына выправілася под Дублін, Егор у Юровішы, ліставаліся праз сетку, перакідваліся віртуальнымі бузькамі, фотаздымкамі з месцаў падзей, неба было сінім, усмешкі шчырымі, каханне нястерпным, і нічога, зусім нічога не прадказвала пакручастага павароту. У некий момент Рудковскому запраковало часу на черговый сеанс любости и дымилости. И оно и не дивно, коли уличить новую хевру, с якой у часе раскопок выкладчик мусил вылепить что-то путное. Не, и он не запетался настолько, как забыться зазернуть у сетева и написать каханой кольки словцев. Увесь час помятал. Але махчимости зарабить гэта не знайшлося нават за обедом. То про нечие драпины клопотился, то не от бальца ушахтовал, то домаулялся с небесной канцелярый. Проти ночи и узялся был за телефон, але не змог нават разблоковать экран. Попросту отключился от дённой стомы. Калі ж пасля гэтага выпадковага перапынку, да ўжынёю в адзін дзень, ўжо акуратна іх гадавіну, ўсё-ткі паспеў, не прагэпаў, Ягор напісаў Марыне, тая не стала адказваць. Адпраўленае ім паведамленне вісела і вісела непрагледжаным, дарма што каханая заходзіла на сваю старонку, паспрабаваў ёй патэлефанаваць, падняла, з 7-го разу была збянтэжанай і адначасова безуважнай, такой як ніколі за час іх стасункаў. Пытанні, што прагучалі ад яго, праігнаравала, абдала няўцямным наборам слоў і скінула выклік.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Адже Моне зі своїм творчим маніфестом, який дотичить розуміння і бачення праці музика. Це такое сугучное, я думаю, с дискуссией, например, у Польши, где теперь шукается дефиниции артисты, как посмотреть улоткованию артиста в системе социальной ховы, перспективу на пенсию и так далее. Але покидаем социальные темы и переносимся в Południową Америку. Там у 18-м годе в Буэнос-Айрес, в Аргентине, повстал гурт «Мухер Цебра». Дебютовали в 21-м, а это их новая песня.

0: Словы с музыкой.
1: King Crimson, регулярные слухачки и слухачи, напевно, ведают уже, что это один из найдражейших мне гуртов. Тому дозволю себе сегодня на этот музычный расповед, бо его и послухать варто. А за вершим знову вертанием до семейных традиций, до виртуоза иранских инструментов Мухаммеда Рези Мортазави. Emergency Exit. Это песня с альбома Green Hands, а я уже запрошаю. Простый день. До встречи. Ила Карпюк.

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привитание. Сегодня я хочу вам рассказать про новую тему, якая возникла в моем житті. Коли хто з вас не ведає, я зараз веду для Белсата программу. Навіть не программу, а рубрику внутри программы. Кожную неделю я выхожу с коротенькой рубрикой про здоровый лад життя. Але вы все ведаете меня как музыку. Никто из вас не ведает меня как тренера, ти активиста, фитнес-активиста. И тому я хотел бы с вами поделиться своей нечеканной активностью и расповести про тему, якую я знайшов, коли шукал темы для своей программы. И коли я почал збирать материал, меня настолько это захопило и уразило, что мне подалось, что треба и вам так само познайомиться с этой темой. Справа тем, что я у своим минулым займался боротьбой, профессийно займался боротьбой, а перед этим досить профессийно займался плаванием, а еще гимнастикой, а еще я после этого всего долгий час ходил на тренировки со своим сыном. Так само это была боротьба и разные гатунки одиноборства. И зараз, знаходящийся в примусовой эмиграции, знаходящийся в умовах, коли весь час некий такой психичный стресс, я знайшу себе такую разрядку, физическую активность. И довольно давно этим занимаюсь. Темой моей программы на Белсате была хода. Не спортовая хода, а звичайная хода. Хода для шпациров, хода для того, как просто разогнать тугу, для того, как позбегнуть вот это отчаю экзистенциального. И, збираючи информацию для этой программы, я нечакано зразумел, что хода – это сапраўдная эликсир здоровья, эликсир молодости. Это нечто настолько фундаментальное и истотное, что я не могу не поделиться с вами. Хода. Як не дивно, может, это прогучить для вас нечакано, але мы створены для того, каб ходить. Менавіта с этой мэтой сконструяваны наш организм, наше биологичное тело. И зараз я попробую вам довести это. Уся будова нашего тела, то, что мы ходим на двух ногах, то, что ноги такие долгие и так далее, это все выник шмат-шмат годовой, шмат тысячегодзевой, шмат мільйонагодовой эволюции. Наш организм у тягу мільйонаў год эволюционовал у тое, что мы маем. Эволюционовал у вось у гэта. Гэта ідэальны механізм для хады.

Почнем с будовы. Будова нашего тела – это ступни, это суглобы, это тяглицы. И когда мы звернем увагу на нашу ступню, там косток у двух ступнях столько ж, сколько амаль во всем остальном организме. То есть это одна из самых складанных речей. И когда, например, роботов сучасных спробуют научить менавито ходить, у них амаль ничего не отримывается. Это самое складанное практикование, якому их спробуют научить. Чому? Тому, что вот этот механизм хода, он с пункту глядения физики, с пункту глядения механики, оптимизованный амаль идеально. Отбывается экономия энергии, экономия ресурсов, экономия руха. Что отбывается с пункту глядения физики? Наша хода – это контролированное падение. То бок наш центр ваги, наш пупок, те место крыху ниже пупка, и оно весь час падает наперед. Мы весь час падаем наперед, а в опошний момент мы подставляем ногу. Спочатку левую, а потом правую. А у правшов все наоборот. Я не спочатку подставляю правую ногу, а потом левую. Глядите, не заблытайтесь. Это вельми истотно. Бо, например, сороконожка, когда у яе запытались, как я находить, больше николи не смогла сделать ни крока. Потому что разобраться, как выглядят яе кроки, когда у тебя 40 ног, это в голове не местится. Не глядячи на великую колькость косток, сам механизм ступни, он вельми простый. Яна створяє спружину и амортизатор с двух речев. Склепение ступни и ахиллово сухожилие. Подчас этого падения только у первый момент отбывается удар. И этот удар амортизуется нашей ступней. Наступный уровень амортизации. Это колени. И они так само идеально створены не для смены на керунку, а именно для регулярных цикличных рухов. И они отримывают необходимую смазку, и они сбудованы амаль идеально именно для регулярного бесконцего руха.

0: Что такое вокальная терапия?
1: Это такая година, которую я проводжу, где люди могут разневолиться, расслабиться, не думать об том, что они не трапляют у ноты, не думать об том, что они не умеют спевать, а просто отчуть свое тело, и на самой справе каждый из нас может это робить, потому что это у нас закладено быцем вы с молоком мати, потому что наши предки все спевали. У них головная такая развлекуха была спевы, танцы, и они каждый день спевали. Каждый день сопровождалось песнями, обрядами. Каждый день, когда по календару взять, у нас некое свято календарно-обрядовое. И на это каждый день были свои песни. Это была такая терапия, психотерапия наших предков. Зараз мы можем пойти на йогу, на спорт, да, терапевта, играть на инструментах. А ранее все, инструмент была песня, потом появились еще инструменты, там, которые подыгрывали этим песням, те танцы. А первая – это песня. Вось, это такая терапия народная.
0: Ты зауважаешь ты, что женщины больше легко разневоливаются подчас таких занятков?
1: Отрозненные от мужчин? У нас зараз заусёды 2-3 мужчины ходят так само на спевы. Ранее я проводила только для женщин. И потом начали проситься мужчины. Я такая, ладно, окей, хай будет еще и мужчины. И окей, все разневоливаются. Зараз такого нема. Спочатку, когда новый человек приходит, он трошки так глядит на всех, не зрозумеет, там, те отрымается, те не отрымается. А потом не так у нас такая френдли атмосфера. Я хор працую. Навод, когда человек не супер чуя, тетрапляю на ноты, не разумеете, у якого вуголь отрымливается, когда побач с ним стоит человек, у якого отрымливается, то наш голос притягивается к магнитам до того, кто лепший. Починают все гучать. Просто некая магия. Ось, коли бы, например, учили шлягеры какие-то там на ангельской мове, на любой иншей, это было бы в складании. А тут народная песня, и она все ж таки быцем бы у нас в наших коренях, в нашем сердце. И тому кожный починает спевать. Кожный. Это просто какая-то магия.
0: Твои занятки, хоча я нагадываю, не просто вокальные некие там практикования, а лишь еще и частковая лекция?
1: Не, ну я часами что-то рассказываю просто про голос, про дыхание, как это все працует. Спробую показывать, как это робить правильно, как отрымливалося. Мы робим практикование с телом, с дыханием, с дикцией, с артикуляцией. Шмат смеемся, у нас там навод собака к нам приходит на занятки. Мы стараемся такую атмосферу там зарабить, как усе не стояли зажатые, да, а как мы все ж таки трошки разневолилися и почали просто от тела спевать.
0: Я разумею, что для аудитории, якая проходит на такие занятки, частей за усе это про релакс, это про переключиться. Для тебе, человека, который выкладывает все это и постоянно в этом варится, ты не стомляешься?
1: Не, мне это подобается, потому что, когда я выкладываю индивидуально, это одна праца. Когда я выкладываю детям, это другая праца. Дорослым – третья праца. А тут коллектив, тут я уже хор. Это на самой справе моя специальность. Я закончила в учебный университет. Моя специализация – это вовле дирижер. То есть я могу керовать хором. И тому для меня это такая штука. Я не думала, что я вовле когда-нибудь буду этим заниматься. Олег, это хор аматорский, у нас там нема нот, мы учим на слых, у нас только словы. Это так само прикольно, я лечу. Это такие как бы новые накерунок у моем житті. Я не стомляюсь, мне подобается. Я же так само с ними разом спеваю.
0: Чому ты, як ты училась и каким шляхом ішла для того, как прийти вот у такі викладчиці менавіта накерунок?
1: Я ніколи не працювала по спеціальності. То есть я у все своє життя співала, я з музичної сім'ї, мені мама джазова співачка, тетя так само співачка фольклорна. Дитинство я это все впитывала як губка. У мене джаз грав, все життя дома. Я працювала на різних працях. Я і бариста працювала, і каву варила, і коктейлі робила, і в галереї працювала. У мене завжди були свої гурти, проекти, але я ніколи не викладала. І почала просто тому, що мені там хтось попросив допоможи, там дочка у школу поступає, і хтось там ще слухає, я тут співаю в гурті, а може ти мені допоможеш, хочу там кое-що там заспівати. І я почала робити це. І зрозуміла, що, блін, у мене прикольно отримлюється, мені це подобається. Я бачу, що це працює, що у людей отримлюється. І я така, блін, а чому мені цим не займатися? І коли я ще жила у Мінську, я вже почала трохи викладати. І мені подобалось. І дорослим, і дітям. А потім, коли я вже приїхала сюди, я зрозуміла, що мені треба ніяку працю шукати. І я розуміла, що я не пойду на завод працювати. І мені просто треба робити те, що я вмію, і те, що мені отримується, ліпше за все в моєму житті. Це ті співати і викладати. Бо у Мінську я більше, звісно, співала, ніж викладала. Тут більше я викладаю, ніж співаю. Співаю я час від часу. Я записываю шмат, мы что-то там сочиняем, выпускаем, там, в скриве, сольно, с лейбоником. Вот, але выкладать больше тут почала. И навод проводжу два раза на год концерты своих вучнев. И так само там спеваю. Спеваю с вучнями, одна спеваю, вучни спевают. Короче, я все равно спеваю, так или иначе.

0: Музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Да вердикто. Переходим. Скажи, калі ласка, як ты думаешь, теперь белорусскому музыку у эміграции реально выжить только за кошт музыки? Окей, это может быть и выкладческая деятельность, и сценичная, и так далее, але только музыка.
2: Я только музыкой живу, и у меня трымливается. Хотя я николи не думала, что я буду колисти только музыкой жить. Это может там я не супер какой-то крутой заробок, але я раблю тое, что я люблю, что мне трымливается лепш за все в моем житті. И я лічу, коли ты займаешься любимым делом, коли ты щиро это любишь, то у тебе будет отрымливаться, коли ты хочешь это робить.
1: Тебе просторы, магчимостью хапае?
2: Не хапае, вось. Мне хочется больше, конечно, концертов, больше спевать, может, трошки больше для этого робить, опять-таки, знакомиться с поляками, выходить вось у эту тусовку. И это вельми хочется, то есть ожидание такое есть. Але я думаю, что шмат хто мяне зразумее, что это тяжко, это психологично тяжко. Калі б я была студенткой, я думаю, что я б уже давно тут з усімі познайомилась і співала. А чим больш старейше ти, то это просто страшно. Страшно выйти из этой зоны, коли ты еще там не ведаешь мову на 100%, а так размовляешь кое-как, але хоть как-то размовляешь. Я стараюсь учить мову. Раз на тыдень уже больше за год размовляю с девчинкой, то есть я ее там подтягиваю. Жадание есть, и может, коли-нибудь я заспеваю с поляками. Я вельми хочу этого.
1: На этом спадарство все. А я нагадаю, что гости проекту «Маніфест» сегодня была Аквалерия, я наш Валерия Новик. Меня зовут Марина Савицкая. До встречи про тыдень.

0: З новинами Валя Лаевская. У Таганрогу у выніку атаки дрона у ноч на суботу отбылося узгарання танкера, резервуара с палівом и адміністраційного будинка, поведомив у своїм телеграм-канале губернатор Ростовской области России Юрий Слюсар. Позднее Слюсар написал, что узгарання танкера и объектов на территории порта ликвидовано, утечки мазуту не зафиксовано. Ростовский губернатор так само поведомил о потерпелых мужчину и женщине. У вынику трапления украинского дрона у приватный дом у Таганрогу. Командующий силами беспилотных систем Узброєних сил Украины Роберт Бруді у своем телеграм-канале написал, что у Таганрозі у вынику ночного нападу была изничтена нафтобаза «Курган», нефтепродукт и танкер тіньового флоту. Брауди так само заявил о поражении при удары по местовым военным аэродроме двух супротилодковых самолетов Ту-142 и оперативно-тактичного ракетного комплекса «Искандер». Российский бок об нападе на аэродром не поведомлял. Брауди так само написал об ночном нападе украинских сил на морский нафтовый терминал у Феодосии, у окупованным Россией Крыме. Губернатор Белгородской области России Александр Шуваев заявил о 55 атаках украинских сил на регион за опошние сутки. Шуваев утверждает, что украинский бок уживал у приватности авиацию и артиллерию. У вынику атак загинули 3 мирные жихары, еще трое потерпели. Юніорська збірна Латвії по хокею не буде гуляти супроти національної збірної Білорусі на чемпіонаті світу у 2027 році у Сполучених Штатах, повідомляє білоруський хокей. Латвійська хокейна федерація планує удел у турніри, але не планує проводити матчі супроти збірної Білорусі, сказав генеральний секретар Роберт Пляйвес. У Латвии и Литве на законодательном уровне действует заборона на проведение матчей с Россией и Беларусью у командных видах спорта. Ранее Международная федерация хоккею вернула сборную Беларусь у лиг участников чемпионата света. На чемпионате света 2027 у Дулуте Латвия и Беларусь сгуляют у разных группах, однако они могут встретиться у плей-оффе або у матче за захование места у топ-дивизионе. Учора Литва отмовилась от удела уже ночным юниорским чемпионате света у 2027 году у третьем дивизионе у связи с дебютом сборной Беларуси. Одразу две працы Марка Ротки, мастака, які походить з Вітебщини, трапили у п'ятерку самых дорогих творов мастацтва, продаденных на травенских аукционах у Нью-Йорку. Картины были продадены на американских торгах. Экскурсовод и культуролог Микита Монит тлумачить феномен популярности Ротки тем, что его творы працуют не про сюжет, а про эмоцию и внутренний стан человека.
1: Уродженец сучасного долгопилсу Маркус Радкович переехал еще детем у США. Эти простопутники Ротка небыто створены для того, как подрыхтовать нас до некого трансового стану, до моменту, когда вы сможете окунуться в глубь власной свядомости. Абстрактный живопис Ротка працює, виконує функцію ідеального люстерка. Люстерка для зустрічі з самим собою.
0: По словах Муніча, у Білорусі пакуль можна побачити тільки репродукції і матеріали, присвячені мастаку, або найближче місце, де представлені оригінали мастака, центр Марка Ротки у Довгопілісі. Там дійнічає єдина в Східній Європі постійна експозиція оригінальних праць мастака. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважная сонечная сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём пад 22 градусы.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Поэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

0: Продолжим еще биографию Казимира Свояка. У конца 1920 года Константин Степович отримливает размеркование у Зашвир, где служил у кощеле Найсвятейшей Троицы. Раз донос Свояку было заборонено вести службы по белоруску. У Зашвирда Степовича приезжали мастаки Рамуальд Ракицкий и Язеп Дроздович, який подарил Степовичу несколько образов. У осень 1922 года стан здоровья Степовича погаршается. В осень 1923-го, весну 1924-го годов знов провел у Закопане. Вертается у Зашвир, але хварее. У зимку 1924-1925 годов знов у Закопане, але стан здоровья погаршается. У зимку 1926 года, боючися смерти на чужине, Константин Степович несколько разов просит брата Альбина и ксяндза Адама Станкевича забрать его с Закопане. Станкевич поехал за ним. С тягника у Вильни Степовича довелося выносить уже на руках. Помирал у шпитали Вильни. Разом с ним был ксяндз Адам Станкевич. Помер 6 травня. 7 травня тело перевезли у Виленский костел Святого Миколая, где собралась белорусская громадская супольность. Промову казал ксяндз Адам Станкевич. Константин Степович, Казимир Свояк, был похован у Вильни на Росах, на так званой литературной горце.
1: Христе, Христе, видишь мое сердце, моей тайнице души. Тебе молюсь, у Паня верце, мои слезы осуши. Вирекаюся я греху, щиро плачу за блуди, пришли ж урешті мені потеху за недолю, за труди. Даєш гора мені з потреби, не забив, каб цнотний я, бо у щасті не здолев би поважать красу життя. Але ж криш уєвся у плечі, ланцуги у рук, у ног. Вороги подняли мечи, каб повстати я не мог. Христе Єзу, після муки мев же ти триумфу час. Розв'яжеш і нам уже руки, бо грехи придушили нас. На дорогу до свободы дай же нам святый дар Твой, благослав усе народы, на збратанне, на спокой.

0: Drukowaca Kazimierz Swajak począł z 1913 roku. Był autorem jedynego zbornika wierszów Maja Lira, wydanego w Wilniu w 1924 roku, wierszowanego opowiadania Czarku daj, bracie, tak samo Wilnia 1926 rok. Wystupał jak publicyst, pisał dramatyczne otwory. Osobnymi wydaniami wyszli Janka Kancawy, Wilnia 1920 i 1924, Kupalle, Wilnia 1930. Napisał filozofski dziennik Dzieja mojej myśli, serca i woli. Kazimierz Swajak sklał tak samo pierwszą solidną białoruską książkę do nabożeństwa, Głos duszy.
1: Eras i Psycheia. Я хотел бы зернуть у твои в очи, там тайницу души отчитать. И у тревожной житевой полночи я хотел бы их правды шукать. Разгорнуть твои черные косы, целовать о полночной тиши, на твар вызвать слезистые росы, отделить и твой дух от души. След иронии из вусночки сердца заглубиться до язни на дно для заблудного свету смерти и створить веселье одно. Не таи, не виляй, а признайся, что таемно ты любишь меня. А чья? Ты меня не пытайся, предо мной ты наяве и в сне. Дай душу мне твою, больше не треба, творчий дух ты народу отдай. И так жейма обоя для неба, и своим ты меня называй.

0: Антон Луцкевич писал про Казимира Сваяка. Узгадаваны у католицким духу, сам представник католицкой церкви, ксёнд Степович у Валшим повинен был бачыць найвышэйшую волю. Але тая религия, у якой ён шукал отказы на усе жыццёвыя пытанні, загадвала яму верыць, што гэтая найвышэйшая воля разам з тым з'яўляецца і найвышэйшай справядлівасцяй. Тимчасом життё ему на каждом кроку показывало, что не справедливость, а сила дужейшего панує над светом. Щирий белорус. Ксёнд Степович бачив, что народ белорусский пакутує у подвойной неволі – и социальной, и национальной, духовой. А вины этого поневоленого народу, якая оправдала бы найвышейшую справедливость, ніяк знайсти не мог.
1: Не чаруй, не чаруй мяне ты зорам, не чаруй красой, не чаруй своим ты горам, не чаруй слязой, не чаруй ядвабной коской, ни в усноу огнем, не чаруй усмешкой боской, ни святым житем. Не чаруй дзявочым станам, не чаруй грудзьмі, каб не быў я пакараны Богам і людзьмі.

0: помилуй нас, Боже, помилуй, милости Твоя, и молитесь, а вы святые, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Усопших рабов Божьих, убиенных жителей деревни Потока, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анна Юрия.

0: Вось так уваходзім у новы летні сезон. Я думаю, будзе весела. Цяпер ты ўжо ведаеш, як трэба падрыхтавацца, праўда, Юрась?
1: Так, ужо пачуў.
0: А мы вітаем нашага слухача, які першы сёння нам датэлефанаваўся. Спадар Лукаш з Рэпчыц. Добры вечар.
2: Добры вечар. Хачу бы паздравіць сваю маму Башу. Хачу бы паздравіць свайго тата Мірка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду и песню «Хочу бы Магда Сорочка».
0: И она зараз обовязково прогучить. Заставайтесь с нами.
1: Ну, мы трохи почитаем то, что нам дослали наши слухачи. И вот наши сталые слухачи из Англии досылают такий звичайный лист. Для каханой бабули и прабабули Олимпиады Мартынюк Сплютыч жадаем шмат-шмат здоровья, счастья, шмат сил и потехи з унуков и правнучки. Жадают внучка Доминика с Салманом и правнучка Лейла с Глазго, а так само внучки Юлия и Алекс з Лютона.
0: Ну, а у нашей передачи гучить песня «Мамина сорочка».

Дали счастье тулить, ти затихнув в журбе. Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-е у Беларуси, 19-е у Польши. Украина увела санкции супрать белорусской нафтовой компании и белорусско-китайского предприемства. Тихановская про спецтрибунал за агрессию супрать Украины. Белорусская мова станет одной из головных на дитячем святе у музея Полин у Варшаве. С новинами Валя Лаевская. Украина увела санкции супрать белорусской нафтовой компании, а так сама белорусско-китайского предприемства войсково-промыслового комплексу «Волат Сантян». Выникает с шарагу документов, принятых керавництвом краины с середины этого месяца. Першим документом украинский урад по сутности пропоновал синхронизовать национальные санкции с 20-м пакетом обмежевальных мер, которые Рада Евразии приняла 23 красавика. Со 130 державов и территорий, удачинений до представников яких действуют украинские санкции, Беларусь соступает только России и Ирану. Рада Евразии в обгрунтовании своего красавицкого решения отзначила, что створенное Минским заводом куловых тягачов совместное предприемство «Волат Сантян» вырабляет куловые шасси для войсковой техники. Таким чином, оно является часткой войсково-промыслового комплекса Беларуси, удельничающей у распрацовцы витворчасти и поставцы войсковой техники и обсталевания. Аналогичные формулировки тычились Китая.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 у Беларуси, 21 у Польши. Украина увела санкции супраць белорусской нафтовой компании и белорусско-китайского предприемства. Тихановская про спецтрибунал за агрессию супраць Украины. Белорусская мова стане одной из головных на дитячем святе у музея Полин у Варшаве. С новинами Валя Лаевская. Украина увела санкции супраць белорусской нафтовой компании, а так сама белорусско-китайского предприемства войсково-промыслового комплексу «Волат Сантян». Выникая с шарагу документов, принятых керавництвам краины с середины этого месяца. Першым документам украинский урад по сутности пропоновал синхронизовать национальные санкции с 20-м пакетом обмежевальных мер, який Рада Евразиасу приняла 23 красавика. Со 130 державов и территорий, удачинений до представников яких дейничают украинские санкции, Беларусь соступает только России да Ирану. Рада Евразиасу в обгрунтовании своего красавицкого решения отзначила, что створенное Минским заводом куловых тягачов совместное предприемство «Волат Сантян» вырабляет куловые шасси для войсковой техники. Таким чином, оно является часткой войсково-промыслового комплекса Беларуси, удельничающей у распрацовцы витворчести и поставцы войсковой техники и обсталевания. Аналогичные формулировки тычились китайского основальника компании. Это квиток Александру Лукашенко у Гагу. Так, белорусский демократичный лидер Светлана Тихановская отреагировала на повідомлення Министерства замежных справ Украины про перспективу створения специального трибунала по злочинству агрессии супраць украинской державы. Злочинство агрессии супраць Украины было сплановано и сталося махчимым дякуючи конкретным особам, написала политик на своей сторонце у социальной сетке X. Лукашенко надав територію Білорусі для уварвання Росії і перетворив нашу країну у плацдарм для війни. Не має бути без покараності, сказала Тихановська. 29 травня Міністерство заміжних справ України повідомило, що 37 держав офіційно ухвалили погоднення, необхідне для створення спеціального трибунала по злочинстві агресії супраць України і для його запуску у Газі. Про те, что Лукашенко, так само Путин, да и другие представники российского керавництва отримали свой квиток у Гагу и увойдут в историю как злочинцы, министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил,

Добрый вечер, витаю, витаю на годиннику 21-я година, а это значит только одно. Стартует Индамикс, с вами DJ Ricky, и наступную годину мы проведем без тормозов. На передаче музычное подорожжа полной энергии, клубных рифмов и гукав, под якія немагчыма усядзець на месцы, где б вы не были, дома, за рулем, на працы, чи толькі пачынаеце свой субботний вечер, рабіце гучней. Пачынаем, гэта ваш час.

0: автоматами жары. Сгубить надею спокойный мор, не набрать веры, не убачить берег.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.